0: «Школьная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

Собираются птицы из разных заморских стран. А здесь, далеко за границей, для русских есть ресторан. Оркестр играет с подмостков, знакомые песни звучат, но там у столов березки, березы там в катках стоят, приходят туда степенно.

тоска по просторам России, нахлынув, горло сожмет, и вспомнится детство, и слезы покатятся вдруг из глаз.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный.

реже, ты все реже, реже расшевеливаешь пламень уст.

0: жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Это,

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и

Та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять,

Ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна. По ошибке окликнул его я: друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить.

0: Одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

Но вдруг года раздвину, из дальнего тумана выходит незнакомый.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

разницы ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

Возвращайтесь, друзья, возвращайтесь скорее с тех дорог, где идут не по воле своей.

0: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

конец 60-х, Москва, аэропорт. Ил-18 новый, уже готов в полет. Готов лететь на север, далеко-далеко. Где ждет людей работа, там, где очень нелегко. Мы рады вас приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно зашла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську, предчувствие беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял, и вниз пошел по трапу, успев лишь на прощание хозяину дать лапу. Я думал, очень редко так плачут мужики. Скорее всего, от ветра те слезы потекли. Мужик здоровый, крепкий, входя в крылатый рай, шептал своей собаке: прости, дружок, прощай, прощай. И к полосе разлуки помчался самолет, и улыбались суки на весь гражданский флот. Они ж не виноваты, ведь справки точно нет. Да что им та собака и что им тот билет? Хозяин оклемался, все у людей легко. А пес, пес ждать остался, ждать друга своего. 4 долгих года людей не подпускал. Тайком на летном поле он объедки подбирал. В любую непогоду встречал он каждый рейс. Такая вот порода в дворнягах наших есть. Он типа самолетов прекрасно различал. Он ждал Ил-18, но слишком долго ждал. И вот однажды утром, весеннюю порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так. Как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, к которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства. Кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?

0: чтобы стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается с рекой. Можешь отнять покой.
1: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия, Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
0: Только свет.

горсти. Белокурая, белокурая, белокурая.

0: будет твоя. АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простаты Денон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простата Денон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужчин.

0: мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание и, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простагленона вошел запатентованный комплекс Венитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
1: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте «Простатадинон». Получите бесплатную упаковку «Простатадинон». Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

меня улетели сны. На душе моей снова холодно, на губах горький вкус бузины. Горько тает любовь безответная, плачут грустно косые дожди. Ночью светит звезда неприметная, и луна.

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно

вздор. И степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим

нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

играет шансон в студии Хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте, здравствуйте. И играть будет много сегодня хороших песен. И действительно, пусть весь мир подождет, ведь так тоже ведь можно все обустроить, но, по крайней мере, подождет до понедельника. Отдыхать будем под хорошие песни. И это правда, 27 число на календаре, 27 июня. И слушаем «Прикуп» про сочинские истории, а потом «Ты от меня далеко» зазвучит.

хоть знать тогда и не могла, что боль разлуки камнем брошенный

далеко. Тут на днях Михаила Шафутинского спросили, а как, собственно говоря, он записывает песни, на что ориентируется. Говорит, подстраивается под поклонников, и речь тут не о вкусах. Думает Михаил Шафутинский о том, сможет ли обычный человек не просто послушать, а спеть вместе за рюмкой. И если да, значит, это именно та песня, которая людям и нужна. «По галерной улице» звучит на хорошем радио «Шансон».

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не помня зла, во имя той любви, которая была. Легко.

0: обожаю.
1: Это Сергей Куренков с песней «Обожаю» на волне хорошего радио. Предупреждает Сергей Куренков, в последнее время стали появляться люди, которые на улице продают якобы подписанные артистом плакаты, диски, ну и всякую другую продукцию. Вот Сергей Куренков говорит, так и знаете, ничего он на улице не продает, подобной торговлей не занимается, так что на уловки не попадайтесь. Все, что увидите на улице, не настоящее. Мы с

0: Реклама.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Барышня и хулиган. Вообще-то, конечно, и сами знаете, альянсы могут быть совершенно невообразимые, как говорит Тамара Кутидзе. Любите друг друга взаимно, красиво и по-настоящему. Ну и, конечно, берегите свою любовь. Поэтому, если что, девочки, он занят. Звучит на хорошем радио «Шансон».

8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. С 1 июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет, пишет парламентская газета. Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родители могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребенка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем. Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными. Власти России и Таиланда заявили о планах расширить расчеты в национальных валютах. Для реализации этих намерений потребуется политическое решение руководства двух государств. Кроме того, как пишет ТАСС, необходима дальнейшая настройка механизмов на исполнительном уровне. Также сообщается об интересе таиландских партнеров к российским платежным инструментам. При этом окончательное решение о присоединении королевства к системе МИР пока не принято. Кроме того, рынок Таиланда демонстрирует спрос на молочную продукцию и говядину из России. Еще стало известно, что в нашей стране могут появиться отели крупных тайских сетей. Ранее в Анапе открылась первая гостиница под управлением отельного оператора из королевства. На выходных в Москве ожидается постепенное повышение температуры. Средняя дневная составит около 15 градусов. При этом сегодня ожидается облачность с прояснениями, пройдут дожди. По области местами туман, рассказали в гидрометцентре. Воскресенье комфортно и преимущественно без осадков. Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что июль начнется в Москве с жары до 31 градуса. Однако уже 3 июля столицу накроет штормовой ветер, град и сильные ливни. За один день может пролиться до 65 миллиметров осадков. Столбики термометров упадут до 19 градусов. По предварительным прогнозам, июль в Центральной России окажется на 2 градуса выше климатической нормы с дефицитом осадков. Это пока все новости. Мария Деева, радио «Шансон».

И впрямь давай-давай наяривай гитары семиструнные, потому что календарь нам фактически с вами показывает финальные выходные июня. И если не отдыхать на полную катушку, то лето можно, в принципе, и упустить. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. А «Жизнь моя» Алексей Петрухин пропоет на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

На два голоса вот эту композицию обыкновенной Елены Ваенги и Алены Петровской в эфире «Хорошего радио» исполнили. Алена Петровская, ну, пока напрямую, конечно, ничего не говорит, но, судя по всему, начала работу над новым музыкальным материалом, и вполне вероятно, что этим летом нас с вами будут от Алены ждать горячие летние обновки. Пока тоже горячая летняя песня звучит на радио «Шансон. Ты не суди меня» называется.

не столкнусь с тобой в метро я, и не увижусь пешком. Здесь ползала землю роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: История о нашем классе на хорошем радио. Ну, если говорить про разгуляй, то у нас высший класс, возрастное ограничение 12+. Когда собираемся? Собираемся мы 14 ноября на столичной лайф-арене. На всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» будет много-много артистов, а ваших любимых песен еще больше. И если хотите к нам присоединиться, то время запасаться билетами уже сейчас.

0: жизнь моя течет и катится ручьем и колесом. Но если бы каждый день было бы все одно и то же, было бы совсем-совсем неинтересно. Поэтому нам так милы и дороги новинки. Вот Ира Круг, которую дальше послушаем, перед этими выходными выпустила свою версию песни «Ягода малина». Спустя 40 лет выхода легендарного хита Валентины Легкоступовой, как говорят, подарила вторую жизнь. Но просит рассматривать это как трепетное перерождение легенды. На официальных страничках шансона в соцсетях уже можете послушать.
1: Остановись, послушай, не спеши.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 9:00 в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который вводит на госуслугах тревожную кнопку для сообщений о мошенниках. Документ вошел во второй пакет мер по борьбе с киберпреступлениями. С ее помощью человек сможет передать информацию об обмане в специальную государственную систему. О случившемся узнают банки, правоохранительные органы и операторы связи. Операторов также обяжут выявлять и блокировать номера, которые используют преступники. Если компания вовремя не приостановит обслуживание такого номера, клиент потеряет деньги, оператор должен будет возместить ущерб. Для этого потребуется постановление о возбуждении уголовного дела. Госдума пересмотрит перечень профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться в России вне квоты на выдачу им разрешений на работу, сообщил Вячеслав Володин. Сейчас в списке 192 специальности, в том числе 38 должностей врачей и 46 среднего медперсонала. В прошлом году в 27 регионах России выявили нарушения у иностранных медработников. 17 они были трудоустроены без обязательного подтверждения квалификации, отметил спикер Госдумы. По его словам, в России должны работать высококвалифицированные специалисты со знанием русского языка. В России стало больше парфюмеров. Их число почти в 4 раза выросло менее чем за 4 года, рассказал замглавы Минпромторга Михаил Юрин. По его словам, маркировка, введенная в 2020 году, позволила сократить оборот контрафактной парфюмерии на 78%. Российские лаки для волос сейчас занимают 85% рынка. В целом на отечественную косметику приходится уже больше половины всего косметического рынка страны. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 20, ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 16 градусов. Сегодня облачно, днем кратковременные дожди, после обеда понижение температуры до 17 градусов, воскресенье до плюс 25. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Ну, это песня обыкновенная у нас в эфире «Хорошего радио» на день. На самом деле, необыкновенные по всей стране пройдут выпускные у ребят, которых заканчивают школу. И песня у нас подходящая как раз звучит в начале часа на волне шансона, которая называется «Одноклассники». Вместе послушаем в студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Главный выпускной страны «Алые паруса», конечно, покажут по телевизору, но и другие, не менее яркие, тоже обещали по телевизору сегодня показать. Так что будет очень нынче вечером интересно.
1: Когда уже

Группа «Бутырка» не зря свои аттестаты получала, не зря учились в школе и хорошо запомнили, что сани надо готовить с лета. И вот на зиму уже придумали музыкальную программу, потому что когда холодно, когда снег, конечно, очень хочется, чтобы что? Да, чтобы запахло весной. Вот такая музыкальная программа на зиму 2026 года у группы «Бутырка» уже есть.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

Иногда в некоторые факты, события совершенно не веришь, но это суть, это есть. Вот, например, Анатолий Полотно не так давно был в нашей студии в программе «Живая струна», выступал, мы сделали видеозапись, и съемки этой программы мы теперь выложили на официальных страничках шансона в соцсетях, так что заходите, смотрите, получайте снова удовольствие. Ну а на нашей волне дуэтом Федя Карманов и Анатолий Полотно с песней «Будет лучше, чем вчера».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Западная Сибирь, конечно, хороша, но в погоне за летним солнцем осенью все-таки надо ехать не туда. Все-таки надо на турецкий берег. Именно туда, на берег Средиземного моря, на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон» мы вас и зовем. Присоединяйтесь 24 по 30 октября. Будем музыкалить, будем фестивалить вместе с любимыми артистами. Их будет много, в том числе и Михаил Шафутинский. Подробности на нашем сайте radioshanson.ru найдете. Для лиц старше 12 лет. И при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

лицо врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: у меня с Надеждой переписка.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 10 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. С 1 марта следующего года российские регионы смогут временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Такой закон подписал Владимир Путин. О принятом решении региональные власти должны будут сообщать в Росалкоголь-Табак-контроль, а ведомство опубликует список таких субъектов на своем сайте. Норма вводится в качестве эксперимента. В Москве сегодня временно ограничат движение транспорта из-за проведения транспортного электрофестиваля. Мероприятие состоится на Садовом кольце в рамках проекта «Лето в Москве». Ограничения будут действовать весь день до 18 часов и затронут сразу несколько улиц в центре столицы, включая Зубовскую улицу от Садового кольца до Большой Пироговской. Также с 11 часов 50 минут движение по внешней стороне Садового кольца будут временно ограничивать и открывать по мере прохождения колонны участников парада электротранспорта. На всех участках запрещена остановка и парковка автомобилей. В этот период также возможны затруднения при подъезде с внешней стороны Садового кольца к торгово-развлекательным комплексам, вокзалам, парку Горького, а также медицинским, культурным и социальным учреждениям. Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании маршрутов по центру Москвы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. В заключение выпуска официальный курс валют. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Нет, нет, наоборот, никуда не уходите, будет здорово, будет интересно. Во-первых, потому что пришли выходные, а во-вторых, потому что сегодня еще и День молодежи. Я уверен, ваш покорный слуга, что внутри мы все себя чувствуем очень-очень молодыми и веселыми. А раз чувствуем, значит, так и есть. И вот дальше как раз разгульная песня «Сибиряк» называется.

Песня под названием «Мимоза» в эфире «Хорошего радио». Сменит одна из композиций ее Татьяны Куртуковой. Татьяна Куртукова и многие-многие другие на сцене «Разгуляя» очень скоро. 14 ноября на Лайф-арене. Не успеете оглянуться, как время пролетит, поэтому торопитесь. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев, отличного настроения на «Разгуляя» вам гарантированы. Возрастное ограничение 12+.

0: И точно так, лети ко всем эта новость. Инна Вальтер всего несколько часов тому назад во всемирную паутину выложила свою новую композицию под названием «Любовь прозвучи», так что в интернете желающие могут уже ознакомиться. А песня «Лети» звучала на шансоне. На очереди «Я не хочу тебя терять».
1: Я знаю, поздно

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Композиция «На незнакомой ветке» отзвучала на волне хорошего радио. На смену ей спешит песня под названием «Летай». Ну а уже через несколько минут после выпуска новостей вас ждут композиции, которые вы сами выбирали, за которые вы голосовали в хит-параде «Шансон года». И, кстати говоря, на этой неделе в хит-параде произошли некоторые изменения, причем изменения в том числе и в тройке лидеров. Так что не пропустите, делайте погромче и... Скоро начинаем на радио «Шансон».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой, быть может, снегом на окне.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. ГИБДД объявили о массовых проверках водителей. Рейды проводятся до 28 июня и коснутся Ивановской, Тамбовской, Мурманской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Самарской, Рязанской областей и других регионов. Вождение в пьяном виде или уклонение от метасвидетельствования влечет за собой лишение прав на 2 года и значительный штраф, а в ряде случаев уголовную ответственность. В Госдуме предложили отменить октябрьское повышение тарифов ЖКХ. Пакет поправок уже внесен на рассмотрение. Кроме того, авторы инициативы предлагают повышать тарифы не чаще 1 раза в год. При этом рост, по их мнению, не должен превышать уровень инфляции. Решение об изменении цен необходимо согласовывать с Госдумой. Также предлагается заморозить тарифы до проверки состояния коммунального хозяйства. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с тарифами ЖКХ в регионах требует дополнительного контроля. Сегодня, в последнюю субботу июня, в России отмечается День молодежи. В этом году празднование пройдет по всей стране. Мероприятие, приуроченное Году единства народов России, соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Центральными площадками празднования станут молодежная столица России 2026 Смоленск и город молодежи Елец. В России возраст прописан в федеральном законе о молодежной политике. Там молодежь определена как социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В последнее время все чаще звучат инициативы по повышению верхней возрастной границы молодости до 40 и даже до 45 лет. Но они пока не нашли достаточной поддержки у парламентариев и экспертного сообщества. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 20, ветер северо-западный 3 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 16 градусов. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Говорят, хорошую компанию определяют не по количеству гостей, а по тому, насколько не хочется расходиться. Сегодня у нас именно такой случай. В эфире 12 песен, каждый со своим характером, своим настроением и своей историей. У микрофона Рустем Ахметшин, начинаем хит-парад «Шансон года». Премьеры всегда приходят с легким волнением. Никогда заранее не знаешь, как встретят новую песню слушатели, но именно в этом и заключается интрига. Сергей Ростов дебютирует в нашем чарте на 12-м месте с новинкой под интригующим названием «Майя, звезда Шанхая». Песня получилась яркой, колоритной, а главное, ее сюжет хочется дослушать до самого финала. Хороший дебют всегда повод присмотреться к новичку внимательнее. Чтобы проголосовать, число 26 отправьте на номер 8 909 955 103 0.
0: Шансон номер

0: Не все важное измеряется годами. Иногда достаточно одного события, чтобы разделить жизнь на до и после. Именно об этом напоминает Александр Маршалл. Его песня «Эти даты» остается на 11-м месте. Каждый услышит в ней что-то свое. Для кого-то это первая встреча, для кого-то семейный праздник, а кто-то неожиданно вспомнит человека, которому давно собирался позвонить. СМС-код — число 39.
1: Шансон номер 11.
2: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Шансон года. Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
3: Хорошее настроение тоже умеет набирать высоту. Стас Михайлов с песней «Летай» на этой неделе занимает 10-ю строчку. После нескольких минут этого хита начинаешь подозревать, что список дел вполне может подождать еще немного, по крайней мере, до окончания песни. СМС-код число 25.
2: Шансон номер 10.
4: Летай!

0: Иногда самое большое расстояние измеряется вовсе не километрами. Алена Петровская из песни «Сердце бьется в закрытую дверь» занимает 9-ю строчку нашего хит-парада. Эта история хорошо знакома тем, кто хоть раз ждал не сообщения в телефоне, а настоящего ответа. И, как показывает жизнь, ожидание порой оказывается самой сложной частью разговора. СМС-код число 54.
1: Шансон номер 9.

Лето – удивительное время. Его всегда не хватает, даже если оно длится 3 месяца. Алексей Петрухин и Анна Семенович с песней «Раздели со мной лето» занимают 8-ю позицию. Эта летняя новинка будто напоминает простую вещь. Лучшие воспоминания редко появляются по расписанию, поэтому иногда стоит просто выключить телефон и отправиться навстречу хорошему дню. СМС-код число 59.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Есть вопросы, на которые невозможно ответить с первого раза. Чепик и Холла с песней «Не люби меня» сегодня расположились на 7-й строчке. Самое любопытное начинается после припева, потому что каждый слушатель понимает название по-своему. И, как показывает практика, чаще всего наоборот. СМС-код число 36. Шансон.

0: Когда артист остается верен себе долгие годы, это всегда чувствуется. Владимир Ждамиров с песней «Купола колокола» сегодня занимает 6-е место. Его манеру исполнения невозможно спутать ни с чем другим, а это редкое качество, которое не появляется случайно и не исчезает с модой. СМС-код число 40.
1: Шансон номер 40.

0: Некоторые мелодии надолго остаются в памяти вовсе не потому, что звучат громче остальных. Следующие песни, например, легко поселяются в голове, а потом неожиданно начинают напеваться в магазине, в машине или во время приготовления ужина. Сопротивляться этому, честно говоря, бесполезно. Михаил Бублик и его «Лети, лепесток» на этой неделе под номером 4. СМС-код число 35.
1: Шансон номер 4.
2: Тебе подарю синеву морей, океаны.

0: Похоже, Наташка окончательно стала одной из самых обсуждаемых героинь нашего хит-парада. Ирина Круг с песней «Губы Наташки» добралась уже до тройки сильнейших. Еще немного, и слушатели начнут переживать за нее сильнее, чем за персонажей любимых сериалов. Такой музыкальной популярности, согласитесь, можно только позавидовать. СМС-код число 51.
1: Шансон

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско.
3: Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
2: Я доволен.
4: Это

0: Вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
8: Когда опыт встречается с настоящим мастерством, результат редко бывает случайным. Михаил Шуфутинский с песней «Последний полет» продолжает уверенно удерживать серебро чарта. Эта работа не пытается удивлять внешними эффектами. Она берет другим – точностью интонации и умением говорить о серьезном без лишних слов. СМС-код – число 21.
7: Шансон номер 2.
9: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Ну что ж, сегодняшний музыкальный маршрут получился насыщенным. Давайте вспомним всех наших попутчиков, а затем узнаем имя победителя.
1: Послушай, Майя, звезда Шанхая, я знаю, я зашел за край.
0: Сергей Ростов познакомил нас с загадочной Майей. Теперь наверняка многие гадают, где находится тот самый Шанхай. 12-е место.

0: заблудить.
1: Александр Маршал заставил мысленно перелистать календарь. Эти даты на 11-й строчке.
2: Летай, летай, дыши, люби, живи под этим небом.
1: Стас Михайлов предложил полетать исключительно законными музыкальными способами. 10-я ступень.
3: Сердце бьется за закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
1: Алена Петровская еще раз доказала, закрытая дверь вовсе не означает окончание истории. Сердце бьется в закрытую дверь на 9-м месте.
2: Раздели со мною лето, поцелуй до рассвета.
1: Алексей Петрухин и Анна Семенович продолжают делить лето. Главное, чтобы погоду тоже поделили поровну. 8-я строчка. Чепик и Холла снова запутали всех в тонкостях отношений. Хит «Не люби меня» на 7-й ступени.
4: Купола, вы мои колокола, пусть не золотом укрытые, а синим.
1: Владимир Ждамиров напомнил, что хороший голос не нуждается в дополнительной рекламе. Его «Купола, колокола» поднялись до 6-го места.
5: Обошла любовь.
1: Евгений Григорьев подтвердил, любовь остается самым рискованным видом спорта без защитной экипировки. Обожгла любовь на 5-м месте.
6: Перед нами тысячи всех дорог, лети, лети, лети лепесток.
1: Михаил Бублик отправил свой лепесток почти к самой вершине, до 4-й строчки.
7: Губы Наташ.
1: Ирина Круг продолжает делать Наташку музыкальной знаменитостью федерального масштаба. Губы Наташки получают бронзу хит-парада.
8: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Михаил Шуфутинский вновь вывел свой последний полет на высоту, где уже хорошо виден лидер. 2-е место. И все же первое место на этой неделе остается за артистом, который уже не раз доказывал – настоящие песни всегда в цене. Лидером на этой неделе остается Александр Новиков. Его лирическая история «Разлетелись как птицы» вновь занимает первую строчку нашего хит-парада. Есть произведения, которые не завоевывают внимание мгновенно, а постепенно становятся частью жизни слушателей. Именно так произошло и с этой песней. Неделя за неделей она остается среди самых любимых, а сегодня вновь подтверждает свое лидерство. Если вам нравится песня Александра Васильевича, цифру 8 отправляйте на номер 8909-955-1030. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахметшин. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Пусть впереди будет как можно больше хороших встреч, добрых новостей и песен, которые хочется включить еще до того, как закончится предыдущее. До встречи.
9: Шансон номер один.
10: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

знаю тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом.

0: Радио Шансон.
1: 12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил российских выпускников школ с окончанием учебы. Президент пожелал им идти вперед и найти свое призвание. В видеообращении глава государства выразил благодарность учителям, которые открывали для школьников безграничный мир знаний, поддерживали в трудную минуту, помогали понять, почувствовать свои сильные стороны и способности и делали все, чтобы ученики выросли хорошими. Путин отметил, перед выпускниками сейчас открыто широкое пространство возможностей, и как они этим распорядятся, зависит в первую очередь от них. 27 июня состоятся выпускные вечера в российских школах. В Санкт-Петербурге сегодня пройдет традиционный праздник выпускников «Алые паруса». Введенный режим чрезвычайной ситуации в Крыму не повлияет на передвижение жителей и гостей полуострова. Комендантский час и дополнительные ограничения не вводятся, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, режим ЧС нужен прежде всего для того, чтобы быстрее организовать восстановительные работы и обеспечить всем необходимым объекты жизнеобеспечения. Речь идет, в частности, о закупке генераторов и топлива, снабжении социальных объектов, а также об упрощении процедур при заключении контрактов на аварийные работы. Режим ЧС в Крыму и Севастополе действует с пятницы 26 июня. В Москве открыли первую школу по отказу от курения. Она появилась на базе Московского научно-практического центра наркологии. Как сообщил ТАСС, главный нарколог города Антон Мосякин, в команду наставника вошли квалифицированные наркологи, психологи и терапевты, которые работают индивидуально с каждым пациентом, учитывая особенности организма и психологического состояния. По его словам, школа успела принять первых 30 пациентов. Мосякин также добавил, что сегодня обращение в Московский научно-практический центр наркологии по поводу зависимости от вейпов исчисляются десятками. В заключении выпуска официальный курс валют на выходные. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань стоит 11 рублей 34 копейки. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Ну что, молодежь, с праздником, что ли, всех нас, потому как в душе нам всегда 18, несмотря на неумолимо бегущее время. Зачем она это делает, вообще совершенно непонятно, нам и так неплохо с вами. На столичных тем временем 12 часов и 6 минут, вы на волнах самого душевного радио, радио Шансон, меня зовут Ирина Сотникова. Я очень рада приветствовать вас в эту субботу, первый выходной день, знаете, такой... Замечательно. Еще столько планов, которые можно осуществить. Вот пусть сегодня у вас все получится, ну а мы поддержим вас хорошей музыкой на шансоне. Катерина Голицына прямо сейчас. Все как раньше.

на столе, это прекрасно. Прекрасно и очень вкусно. Анатолий Полотной, Федя Карманов на шансоне. А я напомню, что у нас сегодня работают мобильные выходные. Если вам есть что сообщить, рассказать, передать важное, может быть, что-то, или признаться даже, вот, пожалуйста, пишите на единый номер +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс. И вообще можно написать во все доступные мессенджеры.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я встретил розу, она цвела, душистой прелестью была полна. Меня манил той розы взгляд, ее душистый

Я встретил розу, она цвела, душистой прелестью была полна. Меня манил твой розовый взгляд.

0: Знаете, всегда говорю спасибо тем, кто разбудит тебя в метро, если вдруг уснешь. Ну, всякое бывает, правда? Группа «Високосный год» на шансоне. А у нас есть сообщение в мобильных выходных. Там тоже люди едут. Правда, не на метро? Нет. Ивану, который сейчас едет на Nissan Micra ремонтировать забор бабушки, большой привет и спасибо передает Наталья, которая сидит рядом. Ну что, Иван, вы большой молодец. Помощь по дому своими руками, знаете, делает мужчину как-то на порядок выше, что ли, в глазах женщины. Пишите вы в наших мобильных выходных, плюс 7909-955-103-0, мессенджер Макс и все доступные мессенджеры.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
5: Алые паруса вместе с Россией сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Полетим. Полетим, дорогие мои, полетим обязательно, потому что сегодня на календаре 27 июня. Это значит, что в этот день, в сегодняшний вечер, даже точнее, легендарная группа «Лесоповал» собирает поклонников на свой летний концерт. Песни, которые вы знаете, ну, вот все практически. «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Три татуировочки», многие хиты сегодня прозвучат вживую. Нас ждет с вами шикарный камерный звук. Отлично просто. Вот сами убедитесь, приходите. Возрастное ограничение 18+, в Академ Джаз Клубе.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи, отметив, что на молодом поколении лежит ответственность за будущее России и ее достижения в различных областях. Он также пожелал всем причастным к празднику здоровья, хорошего настроения и успехов. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Согласно федеральному закону о молодежной политике, молодежью считаются социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Количество молодых людей этой возрастной категории в России составляет около 37 миллионов человек. На Садовом кольце начался парад электротранспорта. Старт состоялся на Зубовской площади. В заезде участвуют электромобили, электросамокаты, электромотоциклы, электробусы, а также электрокары, сервисов такси и каршеринга. В связи с этим внешняя сторона Садового кольца перекрыта из-за движения автоколонны. Ограничения сохранятся до окончания мероприятия. Зрителей фестиваля электротранспорта ждет развлекательная программа. Площадки работают с 11 до 17 часов 30 минут на улицах Зубовская и Большая Пироговская. Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на пломбир, молочное и сливочное мороженое. Согласно стандарту, массовая доля жира в сливочном мороженом должна составлять не менее 8%, в пломбире не менее 12%, в молочном мороженом не менее 0,5%. При производстве допускается использовать только молочный жир. Кроме того, ГОСТ требует, чтобы мороженое имело однородную структуру без жировых сгустков и частиц белка. Выгульщики собак в Москве при частичной занятости могут зарабатывать до 80 тысяч рублей в месяц, сообщает агентство «Москва». Новичкам предлагают обучение, бесплатные стажировки, гибкий график. В обязанности входят прогулки, кормление, мытье лап, а также фото и отчет для хозяина. На такие позиции рассматривают совершеннолетних с базовыми навыками общения с животными. В заключение, официальный курс валют на выходные: доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек, юань 11 рублей 34 копейки. Мария Деева, радио «Шансон».

0: времен.
1: Ой, ну какие песни у нас сегодня с вами красивые, с обширной географией. Камчатка была и Магадан прямо сейчас в исполнении Игоря Слуцкого и Михаила Круга. Всем, кто слушает радио «Шансон» в разных уголках нашей необъятной страны, огромный привет. Меня зовут Ирина Сотникова. Проведем вместе в ближайшие часы в компании любимых исполнителей. Вот прямо сейчас Олег Митяев. Посвящение нам с вами, милые дамы, всем желаю отличного настроения. Пусть сегодня улыбка не сходит с вашего лица.
2: Женщина – семейное существо. Мысль я родил невинную. Поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится, словно по химии билет. Все у нас с ней вроде сходится, а реакции нет. А мы все мужчины-физкультурники, на зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить, женщин.

0: Нет. На радио «Шансон» реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва. 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург. 104.4 FM.
4: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал, и одиноким волком умру. След саней пурга.

0: умру.
1: Так, внимание, одинокие волки и не очень, кто там бегал, кто бегает, кто колесит по дорогам. Важная информация есть для вас. Российских водителей ждут массовые проверки на дорогах в период с 26 по 28 июня. Об этом предупредила госавтоинспекция. Ну а цель проверки – выявление нетрезвых водителей. Так что, пожалуйста, будьте внимательны. Всем, кто сейчас в пути, я желаю легкой дороги. Ну а тему продолжает группа «Дюна» – «Романтика руля». Это...

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Друзья, в деревне хорошо летом. Вот и наши радиослушатели сейчас туда мчатся, обращаясь к нашим мобильным выходным. Ивану, который сейчас едет на Nissan Micra ремонтировать забор бабушки, большой привет и спасибо передает Наталья, которая сидит рядом. Молодцы. Прошу вас передать красивую песню для любимой доченьки Светланы Солодовниковой в Новороссийск. Пусть летит музыкальный привет от мамы и всем работникам КСК и микрорайону Шисхарис. Красивую песню в исполнении Сергея Трофимова мы с вами послушаем буквально через пару минут. Оставайтесь на волнах Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Радио «Шансон».
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

много сообщений из наших мобильных выходных. Хочу передать привет мужу Выскубову Олегу и сыну Макару. Они сейчас на даче рубят дрова. Сказать им, что они моя опора и стена. Это пишет Карина. Пожалуйста, не забывайте о подписи, это важно. Передаю привет любимому мужу Кустышеву Дмитрию. Я люблю тебя, родной. Вот тоже без подписи. Не буду в следующий раз читать. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Ну а мы переходим в новый час на шансоне. В Москве 13:50.

0: Самсон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день. Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
2: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ-дружба. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минстрой призвали не делать предметом хайпа и слухов тему модернизации семейной ипотеки. Как заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, надо прекратить разговоры, в том числе о льготных программах, потому что Кабмин еще не принял решение по данному вопросу. Замглавы ведомства отметил, что последние параметры модернизации ипотеки пока обсуждаются, а неверный посыл может сказаться на решении граждан, которые хотят детей и привязывают это к улучшению жилищных условий. Как сообщает портал Москва-24, ранее появилась информация, что в России могут ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Российские семьи могут получить компенсацию за летний лагерь. Как рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар, господдержка семей через частичную компенсацию стоимости путевок – важная социальная мера. Условия и окончательная сумма зависят от региона, поскольку единой федеральной компенсации для всех семей не существует. При этом в некоторых субъектах страны, например, в Москве, бесплатные путевки в лагерь могут получить лауреаты и победители олимпиад по разным предметам. На Кубани родители, самостоятельно купившие путевки, могут получить компенсацию, а в районах Крайнего Севера отдых детям могут организовать за счет работодателей, родителей, а также региона. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепи, Кола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергии танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на выходные, понедельник – 77 рублей 6 копеек, евро – 87,40. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Все мы помним яркое выступление Сергея Любавина на «Шансоне года» с композицией «Прощание с Исидорой». Это уже новый вариант, более современная аранжировка этого года. Далее с вами послушаем «Волчицу» в исполнении Александра Добронравова. Прекрасные песни, я считаю, для выходного субботнего дня. Проводим их вместе. Меня зовут Ирина Сотникова. Сегодня у нас 27 июня, а на столичных 14 часов и 7 минут. Я желаю вам прекрасного, великолепного настроения.
1: Ее не всегда среди женщин земных угадаешь.

увидим и услышим. Уже 14 ноября в Лайф-арене на сцену всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» выйдут также Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова и много-много других звезд шансона. Я напомню, что самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель может стать частью всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Всем, тех, кто, кому уже исполнилось 12 лет, мы ждем на нашем сайте radioshanson.ru. Там же можно приобрести и билеты.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Патроны вера, но главная честь офицера. Родина, Родина.

Песня, которая вошла в одноименный 6-й студийный альбом 2001 года Александра Маршалла «Белый пепел» на шансоне только что. Далее в эфире послушаем Алекса Лима, Григорий Лепс также будет, а прямо сейчас Настасья Самбурская. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наделать сообщений предлагаю вам уже в следующем часе. У нас минут через 10 начнется программа ваших приветов и поздравлений только для вас, а также музыкальных предпочтений в том числе. Пишите номер единый плюс 7909-955-103.0 во все доступные мессенджеры, а также отправляйте обычные смс-сообщения. Зачитаю.

0: конкурс «Тамуша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон».
1: Всем бодрости и свежести под хиты на любимой волне. У микрофона Дима Казанцев. Новости себя сами не расскажут, поэтому вернусь очень скоро. Будьте с нами!

Ну что, до майских каникул осталось рукой подать. У меня есть полезная информация для вас. Горячий список стран, куда можем улететь без визы. Прямо как раньше. Собрал вещички, махнул рукой и вперед, навстречу приключениям. Гендиректор Центра туризма и отдыха подсказывает, куда мы можем рвануть. Турция, 90 дней без визы. Пляж, коктейли, никаких мыслей о документах. Красота. Абхазия, наше ближайшее зарубежье. Въезжаем по внутреннему паспорту и сразу чувствуем себя почти как дома, но с пальмами. Армения. Опять же, внутренний паспорт в руки и вперед. Горы, лаваш, душевные посиделки. Что еще надо? Грузия. Виза не нужна, но загранпаспорт все-таки возьмите. Зато потом. Напитки, хачапури и виды, от которых дух захватывает. Ну и Таиланд. Без виз есть, но 9 часов лету из Москвы для коротких майских это как марафон перед стартом. Круто, но очень утомительно. Так что решаем. Хотим ли мы 9 часов в самолете провести ради тайского заката или предпочтем что-нибудь поближе? В любом случае, мой плейлист готов сопровождать вас в пути. Уже очень скоро.

отвечаю. Не знаю, откуда взялись фразы, которые звучат до сих пор в каждой школе. Это же слова первой учительницы. А оценку я себе буду ставить за красивые глазки? Крылатые фразы учителей унесут нас в детство. Особенно, если школа осталась давно в прошлом. Выйди и зайди нормально. Закрыли рты, открыли тетради. Расскажи всем. Вместе посмеемся. Оценку тоже будете делить пополам. Звонок для учителя.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Новости подоспели. В Совете Федерации призвали популяризовать среди граждан работу на производстве. Российским школьникам необходимо рассказывать о престижности рабочих профессий и вводить для них обязательные экскурсии на заводы с возможностью там поработать. Об этом заявила РИА Новости сенатор Наталья Косихина. Для заинтересовавшихся школьников старше 16 лет можно будет рассмотреть вопрос полноценного одного дня работы на производстве вместе с мастером. Политик считает, выполнение безопасных и интересных заданий привлечет молодежь выбирать рабочие профессии.

наткнулся в сети на интересную информацию. Россияне назвали качество идеального руководителя. Оказывается, он должен быть прогрессивным и современным, вести здоровый образ жизни и открыто общаться с коллегами. Кроме того, в хит-параде личностных характеристик должны присутствовать честность, справедливость и прямолинейность. Респонденты отмечают, идеальный руководитель делает работу наравне с остальными. А вот что категорически не приемлют граждане, так это когда руководитель угрожает им лишением заработной платы, не берет на себя ответственность и повышает голос на подчиненных.

Ну что, друзья, давайте поговорим на чистоту. Про форму. Не про музыкальную. Не про школьную, а про физическую. Я тут наткнулся на любопытные результаты опроса. И, честно говоря, многое из этого мне близко. Итак, что говорит статистика по данным news.ru? Только 12% граждан полностью довольны своей фигурой. Вот это уровень любви к себе, снимаю шляпу. Четверть честно признается. Ну, есть куда расти. И это круто, что люди видят точки роста. Ну и почти треть отмечает. Вес явно выше нормы. Зато самое классное, большинство желает меняться и становиться лучше. И способы, которые люди выбирают, вполне рабочие. Это и добавить физической активности, пересмотреть рацион, создать дефицит калорий, ну и отказаться от сладкого. Что из этого я вынес для себя? Во-первых, если вы тоже хотите подтянуть форму, вы не одни. Во-вторых, даже маленькие шаги дают результаты. 10 минут зарядки, лишний стакан воды, иногда на работу пешком, можете порой пренебрегать лифтом, ну и прогуливаться перед сном. И, конечно, точно знаю один секрет. Любая тренировка становится в 10 раз веселее, если включить любимую радиостанцию.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Попробую вдохновить тех, кто этого ждет. Если вы оптимист, то можете ежедневно отмечать День оптимиста в свою честь. Праздник тех, у кого стакан всегда наполовину полон в хорошем смысле этого слова. Есть мнение, что ген оптимизма, отвечающий за самооценку, передается по наследству. Ну а пессимистов будем вдохновлять как-нибудь в следующий раз.

От музыкальных ритмов к тому, что всегда интересно. Существуют общие закономерности в почерке, по которым выявляются те или иные индивидуально-психологические особенности. Так, на личностные характеристики могут указывать размер букв, направление текста вверх или вниз, а также сила нажима на ручку. В психологии считается, что чем больше буква, да и вообще чем больше шрифт, тем более высока самооценка. Это можно связать и с подписью человека. Если она крупная, то считается, что человек особенно в себе уверен. Как правило, если текст направлен вверх, то человек полон оптимизма. Есть стремление достигать поставленных целей. Если почерк уменьшается, а буквы заваливаются, то здесь напротив. Наличие пессимизма, депрессивности и слабоволия.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые мелодии очень скоро зазвучат. А пока вот об этом. Информация для автолюбителей. Важное напоминание. И да, может спасти как деньги, так и нервы. Инфу нашел на лента.ру. Летом за зимнюю шипованную резину могут оштрафовать на 500 рублей. И да, шины лучше сменить до июня, чтобы все было по правилам. Ну и несколько слов про всесезонку. Про фрикционные шины. Да, законом их использование не запрещено круглый год, но вот здравый смысл шепчет. Может, не надо? И вот почему? Управляемость падает, шины быстрее изнашиваются, расход топлива растет, тормозной путь увеличивается, особенный протектор ухудшает сцепление с дорогой. В общем, совет простой. До 1 июня нужно переобуть машину в летнюю резину и кататься спокойно, без штрафов и лишних рисков. Хотя лето еще ждать и ждать.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти

0: Зря ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Тут новости прилетели. Граждане рассказали, от чего получают удовольствие на работе. Оказывается, важна адекватность руководителей. Это показало исследование сервиса «Работа.ру». 60% опрошенных отметили адекватную нагрузку и отсутствие стресса от перегрузок, комфортное рабочее место и наличие необходимых ресурсов. Для большей чем половины респондентов необходимы доброжелательные отношения с коллегами и руководством.

год за годом связки рвал, твердым стал мой голос, удивляюсь сам себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

От знакомых мелодий до мыслей вслух. Наша жизнь – это то, на что мы обращаем внимание. Любимая музыка на дорогой сердцу волне всегда помогает сконцентрироваться на необходимом и отмести ненужное. Так это работает.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка на стоп, рассуждения на плей. Придумываешь логин и пароль, а потом не можешь попасть в свой же аккаунт или восстановить доступ к тому или иному сервису. Поэтому все записывайте, но не теряйте голову и блокнот с записями.

От любимых мелодий к тому, что придает ускорение любому процессу. Ноги уже упали или скоро упадут на педали автомобиля или велосипеда. А значит, есть запас прочности и уверенности в себе. Первое, чтобы заняться личными делами. Второе, предаться отдыху. Все зависит от ситуации.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 16 часов в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России готовят переход ЗАГСов на цифровую реестровую модель. Юридически значимым документом должна стать электронная выписка из единого реестра записи актов гражданского состояния. Она заменит бумажные свидетельства, однако нововведения не коснутся документов о рождении. По желанию, граждане также смогут получать в ЗАГСах бумажные свидетельства. В Минпросвещении рекомендовали включить в программу выпускных церемоний, которые проходят сегодня по всей стране, поднятие государственного флага и исполнение гимна, чествование многодетных семей, выступление родителей, а также участников СВО и обладателей госнаград. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, решение о формате проведения выпускных принимают региональные власти, образовательные организации и родительское сообщество, учитывая требования комплексной безопасности. Минцифра обратилась в Федеральную антимонопольную службу из-за удаления приложений ВК из магазина App Store. Ведомство расценило действия Apple как политически мотивированные и являющиеся проявлением недобросовестной конкуренции. Там подчеркнули, что корпорация фактически игнорирует социально значимые функции удаленных сервисов, которые используются россиянами для информирования, общения, обучения, а также для предупреждения о рисках ЧС и происшествий. Городские службы продолжают поливать зеленые насаждения в непогоду, поскольку дождевая вода промачивает лишь верхний слой земли. Как сообщает портал Москва-24, во время затяжных ливней искусственный полив направляет воду именно туда, где она должна быть. А чтобы подготовить почву к зиме, специалисты прибегают к лагозарядному поливу, насыщают ее водой на 50-60 сантиметров. Это спасает растения от физиологической засухи, когда мороз вытягивает влагу из веток и стволов. Кроме того, обильный полив спасает почву от соли и реагентов, которые накапливаются и наносят вред корням. Доллар на выходные и понедельник 77 рублей 6 копеек, евро 87.40, юань стоит 11.34. Дарья Березовская, Радио Шансон.

Дмитрий Волгин и группа «Хорошая песня» открыли новый час на шансоне. 16.05, точное столичное. Уже завтра артист отметит свой очередной день рождения. Конечно, будем поздравлять. Вы тоже присоединяйтесь в наших мобильных выходных. Например, кстати, они работают и сегодня тоже. И если вы что-то не успели в программе по заявкам только для вас, напишите сейчас в наши мобильные выходные. Я, Ирина Сотникова, с удовольствием зачитаю.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: На морском фестивале «Бархатный шансон» время летит совершенно незаметно. Море позитивных эмоций, яркие впечатления, которые останутся с вами, кстати говоря, надолго. Отдых компании любимых артистов – все это «Бархатный шансон». Анатолий Полотно и Федя Карманов порадуют нас там, а также Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский и другие артисты. Все это для тех, кто старше 12 лет. А вот дети до 12 лет могут проживать и отдыхать с вами на «Бархатном шансоне» совершенно бесплатно, если до конца июня вы успеете забронировать каюты. Все подробности на сайте radioshanson.ru.
1: Ты один, совсем один.

Я за ней и рыскал, и бродил. Колесо мое у ног ее вертелось. Я ее, ей-богу, не любил.

Девочка растрепанная, вдрызг дождь тебя ослабит в трубах водосточных, а еще слеза фонарных брызг на глазах твоих сверкнет звездой полночной. Путь твой от жилья и до жилья

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Ваш Сергей Любавин.
1: Негожий день залит дождем.

вот нам не нужно ничего доказывать. Нам можно просто написать. Мы и этому тоже рады. Вы на волнах шансона. В наших мобильных выходных вот какое сообщение есть. Привет из Архангельской области. У нас сегодня два праздника. Выпускница Крапивина Настя закончила 9 класс и сегодня получит аттестат. Ух ты. Желаю, чтобы все планы у Насти свершились, что она хочет поступить в колледж в Ярославле. А еще сегодня день рождения у Жильцовой Марины. Желаю ей исполнения всех желаний. Для вас прямо сейчас Вика Ветер. Вольная.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6 990 рублей за грамм.

0: приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Болеет он всегда.
1: Вилли Токарев на волнах пока еще июньского шансона. Первый летний месяц заканчивается, конечно, грустно, последние выходные июньские, но радостно от того, что впереди еще два летних месяца. Ох, время как быстро летит, уже 16:50 на столичных. Переходим с вами в новый час. Прямо сейчас послушаем Тамару Кутидзе.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: 17:05 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Россияне старше 80 лет могут получить 100% компенсацию расходов на капитальный ремонт. А гражданам старше 70 лет в большинстве регионов предоставляется скидка в размере 50%. Как рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев, льгота предоставляется собственникам жилья, которые не работают, не имеют задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг и взносам на капитальный ремонт, а также проживают одни либо с неработающими пенсионерами или инвалидами первой и второй групп. Для оформление льготы необходимо подать заявление через госуслуги или МФЦ. Школьные принадлежности выгоднее всего покупать в июне и после 1 сентября. Как рассказала «Москве-24» финансовый советник Анна Карпычева, чем раньше начинается подготовка к новому учебному году, тем дешевле она может обойтись. Эксперт советует определить, какую сумму семья в целом может выделить на закупки, разбить этот бюджет по категориям: одежда, обувь, канцелярские принадлежности, а иногда и мебель, например, если ребенок впервые идет учиться. Затем для каждой категории важно установить лимит. Это убережет от истории, когда после покупки каких-то дорогих канцелярских принадлежностей не остается денег на туфли или другую важную статью расходов. Россияне начали активно осваивать новый для нашей страны вид автотуризма – караванинг. Они бронируют автодома на все лето, преимущественно для поездок, например, в Карелию и Мурманскую область. В среднем аренда автодома обходится от 20 тысяч рублей в сутки. Более бюджетный жилой прицеп-караван можно взять на прокат за 4 тысячи рублей в сутки. По данным Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма, покупка собственного транспорта для путешествий требует внушительных вложений. Новый отечественный автодом стоит от 5 миллионов рублей. Доллар на выходные: понедельник 77 рублей 6 копеек, евро 87.40, юань стоит 11.34. Дарья Березовская, Радио Шансон.

0: порадует. Точнее, не то, что порадует. Он-то пролетит как раз-таки быстро, а вот порадует нас с вами октябрь и легендарный бархатный шансон. Ноябрь радует встречи на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй!» И вот там мы ждем Михаила Захаровича Шафутинского, который всегда с радостью выступает для своего благодарного слушателя. Все это случится осенью для лиц старше 12 лет. Ну а прямо сейчас в эфире Михаил Круг. Всем хорошего настроения.
1: Теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем отрубе.

знаю за слово твое теплое, сынок, за ласку материнскую твою.

0: Буквально вчера отгремели столичные выпускные. Сегодня ребята в регионах отмечают свой праздник, свой выпускной. Аттестаты уже получены. Впереди взрослая, можно сказать, уже жизнь. Но вот этот день, он ведь случается у человека раз в жизни. И пусть он запомнится вот только яркими эмоциями, танцами, песнями, зажигать по полной. В северной столице сегодня, кстати, также праздник выпускников, Алые паруса. В Петербурге слушаем радио «Шансон» на волне 104.4 FM. А далее Ирина Аллегрова.
1: Yes.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

слезам. Может, все, что было там, померещилось. Но вот в зеркале друзья вдруг его увидел я.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Так, ну что, смотрю, что нам прилетело в наши мобильные выходные. Добрый вечер, дорогой радио Шансон. Мы находимся на даче с родителями, детьми и любимой собакой Карамелькой. Всем большой привет. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, приветик нашей любимой мамочке Валентине из Десногорска. Родная, мы тебя любим и дорожим тобой. Выздоравливай побыстрее. Вот, к сожалению, без подписи.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Разгулялась волна, а тебе не пощем.
4: Алые паруса вместе с Россией. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?

0: танцпол всем подойдет, Людочка.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
2: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: зима.
1: Всего час остается до начала концерта легендарной группы «Лесоповал». Гости категории 18+, уже плюс-плюс-плюс, собираются в столичном академ-джаз-клубе. Мы, конечно, пожелаем лесоповальцам отличного выступления, шквал аплодисментов и благодарных слушателей, конечно. А я на сегодня, напротив, откланиваюсь, уступаю место нашей очаровательной Юлии Степановой.
2: Что, Юлечка? Уже включен микрофон?
1: Да, все, да.
2: Прекрасно.
1: Привет.
2: Я послушала, я тебя подумала, пойду... Речь разомну.
1: Язычком покручу.
2: Как ты, Иришка? День молодежи. Помогли тебе слушатели отметить?
1: Конечно. У нас здесь только сообщений было. Все поздравляли друг друга. И меня тоже поздравляли.
2: Слышишь? А я тебя поздравляю.
1: Спасибо.
2: Вечно молодой, вечно веселый.
1: На шансоне. Да, вместе с шансоном. Ну что, уступаю тебе микрофон.
2: Спасибо.
1: Пока-пока, дорогие мои. Встретимся уже в понедельник. А прямо сейчас Ирина Круг на шансоне.
3: Остановись, послушай, не спеши.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. Продажи двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами. До 99% один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме предложили предоставлять отсрочку платежа за обучение в ВУЗе для беременных и одиноких матерей. По задумке депутатов, сумма отсроченного платежа могла бы включаться в индивидуальный график оплаты без начисления штрафов и пени на период отсрочки. Парламентарии также предложили рекомендовать образовательным организациям закреплять в договорах или дополнительных соглашениях условия о том, что предоставление отсрочки не является основанием для ограничения посещения занятий, прохождения промежуточной аттестации и пользования образовательной инфраструктуры. Отмечается, что отсрочка не освобождает от оплаты обучения и не возлагает на ВУЗ обязанность компенсировать стоимость обучения за счет собственных средств. Сервис MOS.ru позволяет передавать показания счетчиков через голосового ассистента на смартфоне или умной колонке. В столичном департаменте информационных технологий отметили, что для этого необходимо привязать Алису к аккаунту на MOS.ru. Расчетами займется искусственный интеллект. Он уточнит у пользователя правильность произнесения чисел. Далее можно будет подтвердить их или изменить. Алиса передает сведения в специальную систему, и для корректной работы важно указать в личном кабинете на mos.ru информацию о квартире и код плательщика. Мессенджер Макс начал тестировать комментарии в публичных каналах. Как сообщили в пресс-службе цифровой платформы, в тесте приняли участие более 100 авторов, блогеров, политиков, военкоров и СМИ. В течение нескольких недель подключить комментарии смогут авторы всех публичных, а спустя некоторое время и приватных каналов. Для этого желающим нужно будет активировать соответствующую опцию под названием «Комментарии», которая появится в настройках каналов. Как сообщает «Известия», по состоянию на июнь текущего года количество всех каналов в Максе превысило 9 миллионов, суммарно их аудитория достигает 400 миллионов человек. Доллар на выходные, понедельник 77 рублей 6 копеек, евро 87,40, юань стоит 11,34. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Интересно, многие ли из нас справились бы с упряжкой коней? А вот умели люди обходиться без топлива и, так сказать, и без вывола, и с выволом. Слушаем шансон, смотрим вокруг с оптимизмом. А с чем же еще? Вас приветствую, я Юлия Степанова, 18.06 в столице. Наслаждаемся песнями и летом, ибо лето — это маленькая жизнь.
1: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном.

подрастает на щеках, поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. Сегодня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Море эмоций от прослушивания песни «Море» Юрия Антонова в эфире «Радио Шансон». К мобильным выходным давайте вернемся. Приветов заждались ваши близкие. «Шансон, привет моим ребятам, сыну Сергею и его супруге Марии. Я рад, что они приехали ко мне в гости в деревню Темп, Ртищевский район, Саратовская область. Я всегда рад видеть их и двух красавиц их дочек, Софушку и Викуню. Сидим в саду, наслаждаемся», — написал Сергей. «А я из села Целинного Алтайского края. Привет моему мужу, который рядом, но не ожидает такого от меня. Поздравляю его с Днем молодежи и Днем рыбака», — написала Ирина.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Солиста группы «Сентябрь» Вячеслава Величковского поздравляем с наступившим днем рождения. В минувшую пятницу артист отметил очередной праздник. От всей души поздравляем Вячеслава, благодарим за долгие годы дружбы и желаем творчества, вдохновения, любви и здоровья. Ну и улыбаться почаще. Сергей Трофимов далее.

время тянется, порой летит, оглянуться не успеешь, уже придет ноябрь. Но это не повод, чтобы огорчаться, ведь именно в ноябре состоится «Эх, разгуляй» всенародная танцплощадка. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на наш легендарный праздник «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен любимыми песнями. Это будет 14 ноября, столичная лайф-арена. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды нашего эфира. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, вот сейчас он запоет, Евгений Григорьев, Стас Михайлов и другие из молодежи, Чепик, Холла и тоже другие артисты для зрителей старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство сократит на 50 миллиардов рублей бюджетный долг 8 регионам. Как сообщил премьер Михаил Мишустин, мера поддержки коснется Удмуртию, Волгоградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Рязанскую и Челябинскую области. Он отметил, что решение поможет регионам продолжить капремонт в системе ЖКХ, менять лифты в домах, расселять аварийное жилье, обновлять общественный транспорт и модернизировать населенные пункты. В Крыму сейчас отдыхает около 200 тысяч туристов, из которых организованных не более 40 тысяч. Как сообщила Ассоциация туроператоров России, они находятся на связи со своими туроператорами или их представителями. Примерно 80% туристов приехали в Крым на личных автомобилях. Туроператоры напоминают, что при введении режима ЧС регионального характера власти получают право принимать оперативные решения, менять планы работ предприятий, использовать транспорт и технику организации для спасательных работ, посещение отдельных прибрежных зон и лесных массивов может быть ограничено из-за мер безопасности. Я напомню, накануне в Республике Крым и Севастополе был введен режим ЧС регионального характера. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцы. Танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Эх, разгуляй» на шансоне.
1: Розы с острыми шипами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

0: Кому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
1: Студент, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатная путевка.
0: Сибирь.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
8: Третье место. Ирина Круг. «Губы Наташки».
9: Губы

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви, и птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: помнить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Правительство установило месячный лимит на рабочие часы для самозанятых. По информации «Известий», с октября самозанятые россияне не смогут работать более 60 часов в месяц в течение полугода с одним и тем же заказчиком. Данная мера должна подтолкнуть сотрудников к заключению полноценных трудовых договоров. Контролировать соблюдение лимита должны будут операторы агрегаторов, таких как «Яндекс.Смена» и «Авито.Подработка», которые дают самозанятым короткие задания с быстрой подработкой. Постановление будет действовать до 1 октября 2032 года. В России прорабатывают новые меры поддержки одиноких родителей. В стране больше 5 миллионов женщин и 1 миллиона мужчин воспитывают детей самостоятельно. По мнению сенатора Дарьи Лантратовой, таким семьям не всегда нужна только прямая финансовая поддержка, поскольку родители-одиночка занимаются и работой, и воспитанием. Поэтому, если нет бабушек и дедушек, то в помощь молодым родителям должно прийти государство. По словам депутата Госдумы Екатерины Стенякиной, нужно открыть в детских садах круглосуточные группы, ясельные группы и группы выходного дня. Это позволит родителям-одиночкам решать бытовые вопросы, накопившиеся за неделю. 4 июля в Олимпийском комплексе «Лужники» состоится спортивный фестиваль «День московского спорта». Гостей ждут более 20 тематических площадок, мастер-классы и большой музыкальный концерт. Как сообщили в мэрии, вход на территорию комплекса будет свободным, однако для участия в некоторых тренировках потребуется предварительная регистрация. Посетители смогут встретиться с известными спортсменами, среди которых футболисты Матвей Сафонов и Андрей Аршавин, фигуристы Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Для участия подготовят соревнования по ГТО, семейные турниры, занятия по стритболу, пилатесу и другим фитнес-направлениям. Доллар на выходные, понедельник, 77 рублей 6 копеек, евро 87,40, юань стоит 11,34. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

расстанемся с тобой навсегда. Нас затянут суетой города, только изредка всплакнут две души, как

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На Радио Шансон.
1: Радио Шансон Костомукша представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
2: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. Желаю вам бодрого и продуктивного дня под хиты на любимой волне.

0: Дорогие путешественники, внимание! Этим летом выбор зарубежных направлений с прямыми перелетами из России сократится на четверть. Об этом сообщает АТОР, Ассоциация туристических операторов России. Но не будем паниковать. Без пересадок все еще можно будет улететь примерно в 32 страны. Точное число зависит от того, вернутся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Почему так? Эксперты называют несколько причин. Сезонность, цены на топливо, геополитика и ограничения на Ближнем Востоке. А теперь хорошие новости от РИА Новости. Более 80 стран можно посетить без визы. Еще в 38 стран въезд оформляется по упрощенной процедуре. Куда едут чаще всего? Вот топ популярных направлений. Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Вьетнам, Индия и Китай. Так что даже с учетом изменений, вариантов для классного отпуска очень много.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты,

тратим на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, они вкалывают на комбайнах. Выпил С2, H5OH, сел на Ниву.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Пожалуй, главное в этой жизни – создавать свою реальность, которая будет так или иначе устраивать наши запросы и амбиции. На этой волне мы поднимемся высоко, но чтобы удержаться, придется балансировать. Конечно, под любимую музыку, но знакомой сердцу волне.

хочется волком быть. Мы с вами, скорее всего, мечтатели. Говорить банальные вещи про то, что у нас должна быть мечта, не заслуживает, по всей видимости, внимания. Но у вас и вправду должна быть мечта. И с этим ничего не поделаешь.

0: Уважаемые трудоголики, социологи подкинули неожиданные цифры. Оказывается, каждый второй россиянин постоянно перерабатывает. Да, половина опрошенных регулярно задерживается на работе. Будем разбираться. Почти у половины из тех, кто перерабатывает, сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а 14% сталкиваются с этим каждый день. То есть вместо того, чтобы после работы встретиться с друзьями, пойти в спортзал или просто отдохнуть, многие продолжают пахать. Но эксперты дают лайфхак, особенно актуальный после продолжительных выходных. Нужно сосредоточиться на важных задачах. Сделайте их в первую очередь. Ну и отложите лишние созвоны, обсуждения и второстепенные вопросы. Они только отнимают силы и время. Звучит логично. Лучше сделать одно главное дело на 100%, чем три дела наполовину. Берегите свое время.
1: Это праздник, день рождения.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. С одной стороны, свежее дыхание облегчает понимание. С другой стороны, если человек на тебя обижен или с тобой в контрах, то понимания не будет, каким бы свежим ни было твое дыхание.

Мир так быстро меняется, что ты не поспеваешь за всеми новшествами и как будто живешь в постоянных переменах. Думаешь по-новому, испытываешь чувства по-другому, даже воздух какой-то иной. Легкий, живой, наполненный смыслами. Самое время сделать что-то доброе и важное. То, что откладывалось, в дальний ящик. У каждого что-то свое.

Сколько жить осталось, знает Бог. Сколько ни живи, оно все мало.

от знакомых мелодий к мыслям вслух. О том, что, например, каждый человек волен ошибаться, а не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну а скромность и честность всегда украшают человека. Если у кого-то получилось обмануть нас, то это не значит, что мы глупые. Это значит, что мы доверяли больше, чем кто-то этого заслуживал.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Дорогие любители зимних видов спорта, внимание, в России большая спортивная реформа. Лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Теперь у нас появилась Федерация лыжных видов спорта и сноуборда. Звучит ярко и мощно. Что произошло? На конференции делегаты большинством голосов приняли решение об объединении. Главой новой организации стал Дмитрий Свищев, зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту. Итак, что у нас теперь в единой команде? Федерация лыжных гонок, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. Все крутые зимние дисциплины теперь под одной крышей. Что это значит? Больше совместных проектов и турниров, единая стратегия развития и во много раз больше шансов для молодых спортсменов пробиться в большой спорт. Объединение должно помочь улучшить подготовку спортсменов, усилить поддержку региональных школ и продвигать зимние виды спорта по всей стране. Так что, возможно, уже скоро наши сноубордисты и лыжники завоюют еще больше медалей.

Есть классный лайфхак, который помогает решить почти любую головоломку, посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, и ответ рано или поздно придет.

0: мое счастье.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Музыка вернется с минуты на минуту, а я озвучу напоминание, что только в музыке гармония есть. Здорово, когда она присутствует в мыслях. Большинство умников утверждает, что нужно слушать свое сердце. Не знаю, как вы берете себя в руки, когда все валится из рук, но точно помню, музыка может настроить нас на нужный лад.

Сегодня с коллегой пытались расколдовать кофемашину, которая устроила нам квест и через дисплей давала самые разные задания. Из серии «Опустошите контейнер», «Налейте воду», «Положите зерна» и все это на кофемашинном английском языке. Коммуникация не задалась, поскольку сделали все, но чашку ароматного кофе так и не получили. Всякое бывает.

0: Благодарю слушателей за компанию. Моя радиосмена приказала долго жить. С вами был Дима Казанцев. Пока и чао-какао.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушательного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

нас живых еще не так мало. Поднимем

0: 2011 альбом «Берега чистого братства», дуэтный альбом Александра Розенбаума и Григория Лепса, и это единственное трио на пластинке, трио с Иосифом Кобзоном. Сильная песня. Здесь радио «Шансон». Добрый вечер, меня зовут Юлия Степанова, 22:04 в Москве. И прежде чем поднять очередную субботнюю чарку за детей, ну и за все хорошее против всего плохого, убедитесь, что у вас есть извозчик, вот, вменяемый, чтобы доставить вас домой. Еще раз добрый вечер.
1: Эй, налей-ка, милый, чтобы сняла блажь.

я не уходил. Был бы друг, а значит, он бы подтвердил. Выплеснуть бы в харю этому жиду.

извозчик по голкой мостовой. А если я усну, шмонать меня не надо, я сам тебе отдам, ты, парень, в доску свой.

0: парень в доску свой. И тоже пьешь когда-то до упада.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

самый летний зажигательный хит Алексея Петрухина и Анны Сеньи Семенович «Раздели со мною лето». Вы можете разделить радость от встречи с любимыми артистами на фестивале «Бархатный шансон». Алексей Петрухин примет в нем участие, как и Михаил Шафутинский, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Тамара Кутидзе, Михаил Бублик, Султан Лагучев и многие другие. Фестиваль пройдет в Турции с 24 по 30 октября в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» для лиц старше 12 лет. Подробности есть на сайте radioshanson.ru. Внимательно прочитайте, вот, а то быстро говорю, да? Так вот, в июне, пока он не закончился, есть особые предложения для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Вот. Все остальные делают цыганочку с выходом. Андрей Алешкин далее в эфире «Радио Шансон».

спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз.

моя и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

0: не до утра.
1: Светлыми прошедшие годы делают светлые воспоминания, согласитесь. Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон» напомнил нам об этом. Ну а мы собираемся увеличить количество прекрасных воспоминаний. У вас будет возможность попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арену. Это уникальная возможность быть частью праздника, особенно если... у вас будут билеты на танцпол. На сцену «Разгуляя» выйдут все звезды радио «Шансон». Возрастное ограничение 12+. Здесь попрощаемся. До завтрашнего вечера. Алло.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

Просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орел. На календаре висит суббота, значит, по закону.

твое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

Что задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе.

я, бренчать на шестиструночки и целоваться. И лучшие дворовые мои учителя, да те, которые меня учили драться.

междоусобица, дворовых трудно уцелеть. Но Бог меня хранил, как мог, не вру, ей-богу, что песнею неизлечимо после заболеть.

Как схватили, меня сволокли. Дали срок пятилеток парочка, и осталось мне от любви черно-белая фотокарточка. Я и рвался, и прутья гнул, и в побег собирался из стойла, и мечтал, что ее одну разыщу, чтобы мне не стоило. Но не заложено в биографии, чтобы встретились в этом мире я и девочка с фотографией.

фотографии, три на четыре, и вгрызается в ствол пила, и кора выпускает слезы, ведь когда-то она была на душе вот такой березой, то из зелени, то с желта. Время делает свое дело,

0: Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков.
1: Справляют дни рождения, по-разному бывает. Кто любит просто дома, кто в гостях, кто в кабаках. А я свой день рождения на улице справляю, с фуфырика в кармане и с гармошкой в руках. Зачем мне рестораны, там два счета обсчитают, а дома гости наглые, да и жена шипит. А так стою на улице, стою себе, играю и жду.

Грудь еще принял стакан, здоровье ради. Хотел поймать его за хвост, но он уже убег. Но ничего, мы встретимся, и пусть не ждет поблажки. Подумал я, опустошив еще один бокал. Ведь ежели каждый так на вроде этой самой чебурашки начнет наглеть, подумал я, подумал и упал. Я лежу и вижу, друг подлетает.

Выключили лампочку, бабочка ослепла, мечется по комнате, крыльями шуршит. Если б сигареточку

0: только время.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

белый кувратость, пачка плиточного чая, ржаного корка и кубинский сахарок, чайчий ферок для зэка, как ворота рая, для кайфа полного еще и костерок.

лишением терпеливый. Все-таки лагерь это, братец, не курорт. Менты здесь нюхают носами, даже ксивы. Здесь не кино, браток, здесь все наоборот. Бабы красивые приходят только ночью. Здесь каторжанин вольный только лишь во сне.

равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях. Нелегально крещенные дети крещенной страны. Наши деды ее отстояли, живи, не тужи. Расписались на стенах Рейхстага по

шепчут слюной. Говорят не нацисты, а мы всему миру беда. И что если б не мы, то баварское пили сейчас. Это мы, говорят, захватили Европу тогда. А Нюрнбергский

0: радио «Шансон» реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Два туза, а между дамочка в разрез.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
3: Без перспективы, без добра, я в Тверь въезжаю со двора. Как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следах шил и корпел. Но я твердил, что я ни в чем не виноват.

ему припомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперед, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал.

0: в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались. Очень крепко.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

сейчас, а в прошлом не хочу, а в будущем не знаю. В прошедшем я любил печальнее могилы.

Так говорят о брошенном, отцветшем. И в этом жалость есть и снисходительность, как к свергнутому с трона королю. Есть в этом сожаление об ушедшем, стремление, где утеряна стремительность, и как бы недоверие к «я люблю». Люблю тебя теперь, без обещаний верь. Мой век стоит сейчас, я вен не перережу во время. В продолжение теперь я прошлым не дышу и будущим не брежу. Приду и вброд, и вплавь к тебе, хоть обезглавь, с цепями на ногах и с гирями по пуду. Ты только по ошибке не заставь, чтоб после «я люблю» добавил «я и буду». Есть горечь в этом «буду», как ни странно, подделанная подпись, червоточина и лаз для отступления про запас. Бесцветный яд на самом дне стакана и словно настоящему пощечина, сомнение в том, что я люблю себя.

Разность в языках, не положение, крах. На выход мы с тобой поищем и обрящем. Люблю тебя и в сложных временах, и в будущем, и в прошлом.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4.

Заходите к нам на огонек. Пела скрипка ласково и так нежно. В этот вечер я так одинок, я так промок. Налей, сынок. Дома ждет холодная постель, пьяная соседка, а в глазах

погоны надел, они ему верные крылья. Он взмахнул, полетел, а под ним уже эта земля. Отлетают от тел, прокопченные гарью и пылью, тех, кто жить так хотел, души юные под небеса.

офицера, сын офицера. Он погоны надел и в строю занял место отца.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают без.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.